меня зовут Грит, я учительница русского языка, я немка из Восточной Германии. И привет всем, которые слушают Niemandsland, Барселона, свободный голос вне свободной мире.